0: Parlez-vous France?
1: Двадесет лет глазбеки нас повезує. Радио Експрес. Хвала, кер нас послушате.

0: в лекарнах и специализираних продаялнах. Предупорабо на танчно пребирите на водила, отвегане и нежелених учинки и се посветуйте с роником или с фармацевтом.
1: Радио Експрес. На FM. Табо. Радио Плеерю. Радио Експрес. Пикаси.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
3: In Ondina Kres.
4: Nadaljujemo z najboljšo glasbo, prihajajo Sophie and the Giants z Loser in Bryan Adams Can't Stop This Thing We Started.
1: Radio Express.
2: Najboljša glasba.